0: тихо. І такі тишно, мокро, мокро. Само і тишно, і мокро, як нехо. Кую так і вапіріка, а вам косопак і вахо. І мене як пірка, не ж пане пірка, ай ну нехо. І анку ж не нахо. Ти ж мене яко, оким не вахо, око-ко, ошета, око-ко, чека, в сапарки вахо, о-кру-ру-ру-ру-ру-ру-ру, етопа, таква, ериспа, респахо, ашито манахо, ітекітик, но, мокоро, мукота, панко, кошихо, о-кру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру- खुशी हो ईते की कृष्ण मकर मकर हो समो ए कृष्ण एव कोरिया के हो कुयुता किवा हो पीरिका मम कुसु उपकिवा एवने यंख पीरिका आइनुने पीरिका निष्पने अंकुशने ना हो ते कृष्ण मकर मकर हो एचिश्वने यंख ओ किम तिवा हो
1: 我要。